0: иностранных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс, Григали в совет Латвэнерго. На третье место члена совета Рига с нами проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы Алмерского края 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. «Полиция делает свою работу и работает профессионально», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страсденша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Латвия Свалсмеже. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя Латвии Свалсмежи и от имени государственных учреждений связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Латвии Свалсмежи. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта «Единого билета для общественного транспорта и поездов» до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, «Единый билет» будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов «Виви» – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам гражданам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гослеса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица, в рамках ранее начатого уголовного процесса, свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Страйздинш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации фирмы с.лв, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс, Григали в совет Латвэнерго. На третье место члена совета «Рига с нами» проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как Национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны. Уголовный процесс по делу о двухлетнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения в феврале 2025 года, прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним. В пользу потерпевшего отца ребенка суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро. Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройня. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году по 2 семьи, в 2018 году 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи. По приглашению президента Эстонии Алара Кариса президент Латвии Эдгар Ринкевич С 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну. Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристианом Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валынис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в розовом саду Кадриорга. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта «Единого билета для общественного транспорта и поездов» до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, «Единый билет» будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех пяти тарифных зонах поездов ВИВИ – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста. И в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых. В свою очередь, среди молодежи самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы. В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Музе. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечены в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования, как сообщила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража. Правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещенных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс, Григали в совет Латвэнерго. На третье место члена совета «Рига с нами» проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы в Алмерском крае 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации и приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. «Полиция делает свою работу и работает профессионально», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страсденша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Latvijas Valsts Meži. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу, все будет выяснено, а в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя Latvijas Valsts Meži и от имени государственных учреждений связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта «Единого билета для общественного транспорта и поездов» до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, «Единый билет» будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов «Виви» – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от средней. среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Стразденшем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гослеса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица, в рамках ранее начатого уголовного процесса, свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Стразденш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет «Ригас Уденс», Григали в совет «Латвэнерго». На третье место члена совета «Рига с нами» проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона, Рижского центрального рынка, Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в Рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны. Уголовный процесс по делу о двухлетнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения, в феврале 2025 года прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестокому обращению с несовершеннолетним в пользу потерпевшего отца ребенка. Суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро. Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройная. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году по 2 семьи, в 2018 году 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи. По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию находящегося у здания спасательной команды Рухно, президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухно, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристианом Михалом. Ренкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валынис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в Розовом саду Кадриорга. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, единый билет будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов Виви – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста, и в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых, в свою очередь среди молодежи. Самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы. В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Муза. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечены в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования. Как сообщила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещенных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», – сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс Григали. В совет Латвэнерго. На третье место члена совета Рига с нами проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы в Алмерском крае 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. «Полиция делает свою работу и работает профессионально», – заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страсденша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Латвия Свалсмежи. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», – отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание Комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя Латвии Свалсмежи и от имени государственных учреждений связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Латвии Свалсмежи. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта «Единого билета для общественного транспорта и поездов» до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, «Единый билет» будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов «Виви» – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4,30 евро в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гослеса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица, в рамках ранее начатого уголовного процесса, свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Страздинш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григоли. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации фирмы с.лв, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс, Григоли в совет Латвэнерго. На третье место члена совета Рига с нами проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны. Уголовный процесс по делу о двухлетнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения в феврале 2025 года, прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестокому обращению с несовершеннолетним. В пользу потерпевшего отца ребенка суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро. Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройная. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году по 2 семьи, в 2018 году 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи. По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну. Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристианом Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валынис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в Розовом саду Кадриорга. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта «Единого билета для общественного транспорта и поездов» до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, «Единый билет» будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов ВИВИ – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Немецко-нидерландский корпус будет координировать действия подразделений НАТО в Латвии и Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно. Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе. Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано. В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия, избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей. Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных регионах до +24, +26. В Курземе и на побережье будет прохладнее. +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, мы с вами уже во втором летнем месяце. Сегодня у нас 1 июля на календаре. И, кстати, среда, серединочка недели, экватор. И лето ведь официально тоже перевалило на вторую половину. Календарь, конечно, напоминает, что до осени еще далеко, но дни пошли по новому счету. Уменьшается, сокращается вот этот световой день. Открываем исторический календарь, и сегодня у нас день энциклопедии, библиотек, принцесс и философов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1 июля 1751 года в Париже вышел первый том «Энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел». Проект запустил издатель Луи Бретон, а редактором стал Дени Дидро. Позже к нему присоединятся Жан де Ламбер. И, кстати, вот из 35 томов, которые выйдут позднее, среди авторов были и Вольтер, и Руссо, Монтескью, Гельвеци и многие-многие другие. Это была не просто справочная литература, это было целое философское движение, попытка систематизировать все человеческое знание и сделать его доступным. 1 июля 1867 года вступил в силу акт о Британской Северной Америке. Документ, объединивший разрозненные британские колонии в единый доминион Канада. С тех пор 1 июля – главный национальный праздник страны – День Канады. Кленовый лист, красно-белый флаг, фейерверки от океана до океана. 1798 год. Генерал Бонапарт высадился в Египте и уже на следующий день захватил Александрию. Поход в Египет был задуман как удар по британским колониальным интересам – перерезать путь в Индию. Военно он закончился неудачно. Наполеон вскоре бросил армию и вернулся во Францию. А вот зато научная экспедиция, которую он взял с собой – это сотни ученых, художников, инженеров – подарила миру египтологию как науку. Кстати, между прочим, и розетский камень был найден как раз в ту пору, который позднее позволил расшифровать иероглифы. 1877 в Лондоне стартовал первый уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин, победителем стал некий Спенсер Гор. За право посмотреть финал зрители платили 1 шиллинг. Ну и сегодня Уимблдон – старейший и самый престижный теннисный турнир в мире. Кто родился в этот день, 1804-й, Жорж Санд, настоящее имя которой Амандалина Аврора Люсиль Дюпен. В мире она известна больше под мужским псевдонимом, ведь иначе издатели просто не стали бы печатать женщину-писательницу. Носила мужскую одежду, курила сигары, завела романы с Шопеном и Мюссе, при этом писала романы, которые признаны классикой французской литературы. 1902 родился Уильям Уайлер, американский кинорежиссер, обладатель 3 «Оскаров» за лучшую режиссуру, рекорд, который до сих пор никто не побил. «Римские каникулы», «Бен-Гур», «Лучшие годы нашей жизни», фильмы разных жанров, при этом каждый абсолютное мастерство. 1961 родилась принцесса Диана, первая жена принца Чарльза. Журналисты называли ее самой известной женщиной 20-го столетия. Ну и, наконец, Лив Тайлер, 1977-й, дочь Стивена Тайлера из «Аэросмит», выросшая под прицелами фотокамер. Роль эльфийки Арвен во «Властелине колец» сделала ее узнаваемой по всему миру. А вот такой сегодня день, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Цинтаре легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале. 20 июля. Концертный зал Цинтаре. Билеты в Билишус Сервис. Реклама на Радио Мелодия.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, вот летом, конечно, хочется проводить больше времени на пляже, но и на пляже нас тянет полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей в издании «Guardian», которая представляет собой обзор традиционной пляжной еды, составленной на основе воспоминаний известных шеф-поваров.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Жара, соленый ветер, скрипящий на зубах песок и огромный, истекающий заварным кремом пончик. Звучит как какая-то кулинарная ошибка, но на пляжах Португалии это абсолютно идеальный перекус.
3: Да, и именно поэтому сегодня мы решили сделать детальный разбор статьи The Guardian, где 5 известных шеф-поваров делятся своими любимыми прибрежными блюдами. Mm-hmm. Наша миссия – выйти за рамки привычного меню из тающего мороженого.
2: Ага, или холодного пива.
3: Точно. Хочется понять, как вообще суровый океанский климат и местная история формируют такие вот уникальные кулинарные традиции.
2: Итак, давайте разберем это. Начать хочется с того, как самые простые сырые ингредиенты преображаются буквально у кромки воды. Вот, например, в Мумбаи в сезон муссонов на набережной жарят местную кукурузу.
3: И заметьте, никакого сливочного масла или сыра.
2: Да-да, вообще ничего такого. Только раскаленный початок, который натирают лаймом, крупной солью и чили. Это такая традиция старой школы.
3: Этот минимализм отлично работает на другом конце света тоже. В Мексике, на побережье Халиска, происходит похожий ритуал. Там сначала выпивается свежая кокосовая вода.
2: Обожаю свежий кокос.
3: Аналогично. А затем саму мякоть кокоса едят прямо из скорлупы с тем же самым лаймом, солью и острым соусом.
2: Вот знаете, это работает как такой универсальный природный кондиционер. Я все думала, почему экстремально кисло-острые вкусы так идеально подходят для невыносимо жаркого климата.
3: И к какому выводу пришли?
2: Смотрите, соль задерживает влагу, чили заставляет потеть и тем самым охлаждает тело, а лайм просто освежает. Это как бы идеальный биологический механизм выживания в жару.
3: Абсолютно согласен. Это чистая физиология, помноженная на географию. Специи здесь выступают как стимулятор и консервант одновременно. Но если с солью и лаймом все понятно, то как объяснить популярность тяжелой горячей еды под палящим солнцем?
2: И вот здесь начинается самое интересное. И я возвращаюсь к тому самому португальскому пончику из начала нашего разбора. Как вообще можно есть тяжелое жареное тесто с яичным кремом на пляже?
3: Звучит как испытание на выносливость, правда?
2: Именно. Это же кажется совершенно нелогичным.
3: Разгадка кроется в истории кулинарной адаптации. Эти пончики, они называются «Болос де Берин». Это наследие немецких евреев, бежавших в Португалию во время Второй мировой войны.
2: Ничего себе, я и не знала об этой исторической связи.
3: Да, они привезли с собой рецепт традиционных берлинеров, но заменили привычную ягодную начинку на яичный крем. А этот крем исторически доминирует в португальской выпечке. На пляже они прижились из-за удивительного химического контраста.
2: То есть приторная сладость крема смешивается с солеными от океанской воды губами.
3: В точку. Невероятное сочетание.
2: Потрясающе. Значит, историческая случайность породила идеальный пляжный вкус.
1: Продолжим наш обзор традиционной пляжной еды буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме традиционной пляжной еды на Радио Мелодия. И, как всегда, поговорим о самых необычных лакомствах, которые употребляют в Индии, Бразилии, Португалии, Мексике, Антигуа и на Кипре.
2: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: А есть ли еще примеры, когда среда заставляет выбирать не легкие освежающие закуски, а что-то, ну, настолько же тяжелое?
5: Конечно. В Сальвадоре, в Бразилии, где очень сильно африканское влияние, предпочитают пастел. Это такие жареные во фритюре пирожки с крабом и бананом.
4: Краб и банан во фритюре? Вау!
5: Да, и их обычно запивают сладкой вишневой дозировкой гуарана. Сочетание банана и краба дает концентрированный заряд энергии, который исторически был просто необходим после изматывающей борьбы с океанскими волнами.
4: Я могу понять пончики и пирожки как способ быстро получить энергию. Но разве люди действительно едят полноценные, плотные, горячие блюда прямо на песке, игнорируя вообще всякий комфорт?
5: В том-то и дело, что едят. Причем готовят это исключительно для своих, игнорируя туристические стереотипы.
4: То есть никакой показухи для приезжих?
5: Именно. На Антигуа, как рассказывает один из шефов в статье, это приправленный рис с морепродуктами и обязательной соленой свининой.
4: От такой еды же гарантированно клонит в сон, особенно на жаре.
5: 100%. А на Кипре рыбаки продают дешевую жареную барабульку прямо из ведра. Она обвалена в кукурузной муке и по вкусу парадоксально напоминает копченые панцири креветок.
4: Это уж точно максимально далеко от выверенных и дорогих мишленовских ресторанов.
5: Совершенно другой полюс гастрономии.
4: Знаете, я заметила одну невероятную вещь. На Антигуа этот тяжелый рис подают в простом пенопластовом контейнере. А на Кипре барабульку едят прямо руками, обжигаясь горячим жиром.
5: Ага, условия весьма спартанские.
4: Да, но поедание еды с песком на руках каким-то образом делает вкус ярче. Это такое первобытное ощущение, которое, ну, просто невозможно получить, сидя за столом с изысканным фарфором.
5: Если связать это с более широкой картиной, становится ясно, что контекст употребления пищи так же важен, как и сам рецепт. Шум волн, запах водорослей и вот та самая дешевая пенопластовая коробка.
4: Они разрушают дистанцию между человеком и едой.
5: Именно так. Отсутствие столовых приборов и строгих правил создает атмосферу абсолютной честности и максимального погружения в ощущения.
4: Так что же все это значит? Настоящая пляжная еда – это совершенно точно некрасивый перформанс для туристов.
5: Верно. Это честный, иногда немного неряшливый, но глубоко личный культурный опыт.
4: И этот опыт сейчас находится под угрозой. В статье упоминается одна очень тревожная деталь из Мумбаи. Старые уличные продавцы все чаще используют безликую импортную кукурузу вместо сезонной местной.
5: Из-за этого теряется часть той самой уникальной аутентичности, о которой мы говорили.
4: Заставляет задуматься. Как скоро глобализация навсегда сотрет эти уникальные гиперлокальные пляжные традиции? Оставит ли она в итоге только то самое универсальное тающее мороженое на каждом пляже мира? Это мысль, с которой определенно стоит посидеть у воды.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас среда, 1 июля 2026 года. Собственно, вступаем во второй летний месяц, и новый месяц всегда начинается с ощущения, что впереди еще много времени и возможностей. Звезды советуют использовать этот настрой с пользой. Сегодня особенно легко сделать первый шаг к цели, познакомиться с интересным человеком или принять решение, которое давно откладывалось. Не ждите идеального момента, июль уже начался.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня энергия будет работать на вас. Все, что потребует инициативы, имеет хорошие шансы на успех. Начните месяц с дела, которое давно хотелось сдвинуть с места. Тельцы. Первый день июля порадует ощущением стабильности. Некоторые вопросы решаются проще, чем вы ожидали. Не бойтесь немного изменить привычный порядок дня. Близнецы. Сегодня вас ждет интересная новость или неожиданное предложение. Оно может оказаться началом чего-то большего. Совет. Внимательно прислушивайтесь к людям, полезная идея придет извне. Раки. Среда подходит для спокойной, но продуктивной работы. Не стоит отвлекаться на чужую суету. Двигайтесь в собственном темпе и не сравнивайте себя с другими. Львы. День благоприятен для общения, новых знакомств и ярких впечатлений. Ваш энтузиазм будет заразительным. Совет. Не скрывайте свои идеи. Сегодня они найдут поддержку. Девы. Сегодня удачно складываются дела, требующие внимательности и здравого смысла. Ваш практичный подход принесет результат. Совет. Сначала решите самое важное, а затем переходите ко всему остальному. Весы. Первый день месяца может подарить приятное совпадение или неожиданную возможность. Не проходите мимо предложений, которые вызывают у вас любопытство. Скорпионы. Сегодня стоит оставить прошлые ошибки где-то там позади. Новый месяц – хороший повод начинать с чистого листа. Совет. Не возвращайтесь мысленно к тому, что уже нельзя изменить. Стрельцы. Среда обещает вдохновение и желание строить планы. Сейчас легко увидеть перспективу там, где раньше были только сомнения. Запишите 3 цели, которые вы хотите достичь в июле. Козероги. Сегодня ваша организованность поможет быстро справиться с делами и освободить время для себя. Совет. Не забывайте делать короткие паузы даже в насыщенный день. Водолеи. Неожиданная встреча или случайный разговор могут подсказать вам

Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия». Фундаменто Сан-Маура. В 7 километрах от Венеции находится один из самых живописных уголков Италии – остров Бурано. А на нем самая красочная улица Фундаменто Сан-Маура со множеством мастерских по производству кружева и ниток. Но главное, чем запоминается эта улица, то что все дома на ней разноцветные. Почему так, точно никто не помнит. Местные жители из уст в уста передают легенду, что домики стали красить в разные цвета, чтобы в сильный туман рыбаки могли издалека увидеть остров и вовремя бросить якорь. Так это или нет, сегодня не скажет даже самый старый обитатель Бурано. Местные рыбаки обходятся более современными средствами обнаружения суши, а вот администрация поселения по-прежнему с большим трепетом относится к палитре Фундаменто Сан-Маура. Если фасад облупился или выцвел, хозяин дома обязан его освежить. Если же кому-то хочется сменить цвет домика, то его придется согласовывать с городскими властями, чтобы ненароком не разрушить легендарный колорит знаменитого квартала. Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 4 ребенка в Латвии заболели сальмонеллезом, съев сухую лапшу быстрого приготовления. Далее об этом и других событиях более подробно. 4 детей в апреле и мае заболели сальмонеллезом после того, как ели лапшу быстрого приготовления «Реева» в сухом, то есть необработанном виде. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Ранее сальмонелла в этой лапше украинского производства была выявлена продовольственно-ветеринарной службой Эстонии. Подобные случаи заболевания зафиксированы и в других странах Европы. В центре указали, что данные лаборатории Рижской Восточной больницы подтверждают связь зарегистрированных в Латвии случаев сальмонеллеза с международной вспышкой. В Латвии до сих пор лабораторно подтверждены 3 случая заболевания. Все заболевшие – дети младшего школьного возраста, заразившиеся в апреле и мае этого года. Случаи зарегистрированы в Вентспилсе, Лиепае, Кулдиге. Установлено, что все заболевшие употребляли лапшу быстрого приготовления «Реева» в сухом виде. Помимо 3 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза, установлен еще один случай, основанный на клинических и эпидемиологических критериях. Ребенок заболел после того, как ел лапшу «Реева» вместе с другом. В Центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, связанного с употреблением лапши после приготовления в соответствии с инструкцией производителя с предварительным заливанием кипятком. О каждом случае заболевания Центр проинформировал продовольственно-ветеринарную службу, которая провела необходимые мероприятия по надзору и контролю за оборотом пищевых продуктов, включая лабораторную проверку образцов продукции. В то же время в центре считают, что риск заражения низкий, поскольку число заболевших небольшое, а проведенное продовольственно-ветеринарной службой тестирование образцов лапши до сих пор не выявило сальмонеллу. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заражения, зарегистрированные в других странах Европы, включая Данию, Великобританию, Германию, Литву, Австрию, Эстонию, Чехию, Румынию, Польшу. Большинство заболевших объединяет то, что они употребляли лапшу «Реева» в сухом виде без термической обработки. Сальмонелла обнаружена в лапше быстрого приготовления «Реева», которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья. Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, если в жару вам совершенно вот не хочется есть, не спешите переживать. Возможно, с вашим аппетитом все в полном порядке. Просто организм включил режим самозащиты.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые объяснили, почему летом многие начинают есть меньше. Оказывается, виноват в этом наш собственный внутренний кондиционер. За температуру тела отвечает небольшой участок мозга – гипоталамус. Когда на улице становится слишком жарко, он старается удержать привычные 37 градусов и начинает охлаждать организм. Для этого кровь активнее поступает к коже, чтобы отдавать лишнее тепло. А вот желудку и кишечнику ее в это время достается меньше. Именно поэтому мозг решает, сейчас не лучший момент для плотного обеда. Ведь переваривание пищи – это процесс очень энергозатратный. На него тоже требуется тепло. Получается, если в жару съесть большую порцию жаркого или шашлыка, организм окажется перед непростым выбором – охлаждаться или переваривать еду. Чтобы не перегружать себя, мозг просто уменьшает чувство голода. Есть еще одна причина. В жару мы активно теряем воду, и гипоталамус начинает посылать совсем другой сигнал – не «поешь», а «попей». Жажда становится сильнее аппетита. Поэтому иногда кажется, что есть совсем не хочется, а вот зато стакан холодной воды исчезает буквально за секунду. Специалисты советуют не бороться с организмом. В такие дни лучше выбирать легкую пищу – овощи, фрукты, йогурты, салаты. Есть понемногу, но чаще. А тяжелые горячие блюда оставлять на вечер, когда станет прохладнее. Вообще, конечно, интересно, насколько умно устроено наше тело. Как мы часто думаем, что сами принимаем решения, оказывается, мозг уже все решил за нас. Он просто говорит, сегодня главное не переесть, а не перегреться. Так что, если сегодня вместо огромного обеда вам захочется арбуза или салата, не удивляйтесь. Похоже, ваш организм отлично знает, что делает. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего дня. Берегите себя в жару и не забывайте пить воду. Ну а также прислушивайтесь к своему организму. Иногда он дает очень правильные советы.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: музыки на радио «Мелодия».
1: Июль начался с хорошей погоды. Сегодня будет не так жарко, как в предыдущие дни. По прогнозу, к полудню до 24 градусов. При этом во второй половине дня небо затянет тучами, а ближе к вечеру ожидается дождь. С климатическими условиями сразу разобрались. Перейдем к трафику. 3 балла на мониторе. Заполняются магистрали и улицы латвийской столицы самым разнообразным транспортом. При этом основные заторы в одних и тех же местах. На Густава Земгала-Гатва перед Бриевес со стороны восточной магистрали, в районе перекрестка Круспилс и Гранита и на Карля Урманя перед Винибас-Гатве в направлении Островного моста. Это места основных пробок. Всего по городу 12 мест с затруднениями, и большинство из них не превышает 5 минут. Обращаем внимание на высокую аварийность в последние дни. Выходное воскресенье 61 ДТП и 18 пострадавших. Понедельник 89 ДТП и 10 человек пострадали. За оба дня в числе пострадавших 2 пешехода, 4 на электрогаджетах и, внимание, 7 велосипедистов. Сводка за вторник придет в течение ближайшего часа, но уверен, и там все показатели будут высокими. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Говорят, что удачный день начинается с правильного утра. Правда, у каждого свое представление о том, каким оно должно быть. Кто-то первым делом ставит чайник, кто-то тянется за телефоном раньше, чем открывает второй глаз. А кто-то считает, что без чашки крепкого кофе мир просто не запустится. Но врачи уверяют, некоторые привычки, которые кажутся нам совершенно безобидными, могут незаметно портить наше самочувствие. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский врач общей практики Дэвид Вайнштейн рассказал, какие распространенные утренние привычки могут негативно сказаться на здоровье. Об этом пишет издание Daily Mirror. По словам специалиста, одной из главных ошибок является чашка кофе сразу после пробуждения. После ночного сна организму прежде всего нужна вода, а кофе с его легким мочегонным эффектом может усилить обезвоживание и спровоцировать головную боль. Также Вайнштейн не советует начинать день с готовых хлопьев. Он отметил, что в таких завтраках обычно много сахара и мало полезных веществ. Не менее вредной привычкой врач считает полный отказ от завтрака, поскольку это может привести к сильному голоду и перееданию позже. Кроме того, специалист рекомендовал не проверять телефон сразу после пробуждения. По его мнению, поток новостей и сообщений с самого утра повышает уровень стресса и влияет на эмоциональное состояние. Еще одной ошибкой врач назвал отсутствие даже минимальной физической активности. Перед тем, как садиться за руль или приступать к работе за компьютером, он советует сделать небольшую зарядку или пройтись, чтобы улучшить кровообращение.
1: Вообще, утро – удивительное время. Именно в первые полчаса после пробуждения мы часто принимаем решения, почти не проснувшись. Автоматически открываем мессенджеры, читаем новости, хватаемся за кофе, а потом удивляемся, почему уже к 10 утра чувствуем усталость. Конечно, никто не говорит, что нужно полностью менять свою жизнь за один день, но иногда достаточно совсем небольших изменений. Выпить сначала стакан воды, несколько минут размяться, не позволить телефону первым рассказать вам, каким будет сегодняшний день. Пожалуй, самое ценное в хорошем утре – это возможность самому задать его настроение, а не доверить эту работу уведомлениям, срочным письмам и тревожным заголовкам. Так что пусть первым сообщением этого дня будет не рабочий чат, а собственный организм, который скажет вам спасибо за пару простых, но полезных привычек. Оставайтесь с Радио Мелодия, мы любим новости, после которых хочется начинать заботиться о себе уже сегодня.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: RiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава.

0: вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Летом выбор напитка становится почти стратегическим вопросом. Хочется чего-нибудь легкого, холодного, желательно сразу из холодильника. Многие автоматически тянутся за бутылкой к сладкой газировке. Кажется, что она отлично освежает. Но первое впечатление бывает обманчивым. Иногда то, что кажется спасением от жары, на самом деле только усиливает жажду и создает организму дополнительные проблемы. О том, почему врачи советуют внимательнее относиться к выбору напитка в жаркую погоду, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
2: Употребление сладкой газировки в жаркую погоду может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета Ирина Волгина. При этом, по ее словам, таким напитком не удастся утолить жажду. В жаркое время часто хочется освежиться. Сладкая газировка – любимый напиток многих, но на самом деле она очень вредна. Во-первых, ею невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в такой продукции, вызывает обезвоживание и тянет за собой воду. Во-вторых, в знойную погоду часто даже у здоровых людей нарушается работа желудочно-кишечного тракта. И в это время полезно переходить на легко перевариваемую щадящую пищу без специй. Однако все газированные напитки обладают раздражающим действием на ЖКТ, вызывая еще большие нарушения в его работе и приводя к возникновению новых и обострению хронических заболеваний, поделилась Волгина.
1: Есть один любопытный парадокс. Чем жарче на улице, тем сильнее хочется чего-то очень холодного, сладкого и с пузырьками. Но проходит совсем немного времени, и пить хочется снова. Получается какой-то замкнутый круг. Вообще, летом организм и без того работает в усиленном режиме. Ему приходится поддерживать нормальную температуру тела, расходовать больше жидкости, приспосабливаться к жаре. И в такой момент лишняя нагрузка ему совсем ни к чему. Иногда самые полезные решения оказываются самыми простыми. Обычная вода, домашний компот без лишнего сахара, несладкий чай. Ну, звучит не так эффектно, как яркая банка газировки, но зато организм точно не будет возражать. И знаете, с возрастом начинаешь понимать одну интересную вещь. Настоящая роскошь – это не экзотический напиток с красивой этикеткой, а хорошее самочувствие даже в самый жаркий день. Так что пусть летом главным освежающим эффектом будет не реклама, а здравый смысл. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы любим полезные советы, которые помогают чувствовать себя лучше в любую погоду.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас среда, 1 июля 2026 года. Собственно, вступаем во второй летний месяц, и новый месяц всегда начинается с ощущения, что впереди еще много времени и возможностей. Звезды советуют использовать этот настрой с пользой. Сегодня особенно легко сделать первый шаг к цели, познакомиться с интересным человеком или принять решение, которое давно откладывалось. Не ждите идеального момента, июль уже начался.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня энергия будет работать на вас. Все, что потребует инициативы, имеет хорошие шансы на успех. Начните месяц с дела, которое давно хотелось сдвинуть с места. Тельцы, первый день июля порадует ощущением стабильности. Некоторые вопросы решаются проще, чем вы ожидали. Не бойтесь немного изменить привычный порядок дня. Близнецы. Сегодня вас ждет интересная новость или неожиданное предложение. Оно может оказаться началом чего-то большего. Совет. Внимательно прислушивайтесь к людям, полезная идея придет извне. Раки. Среда подходит для спокойной, но продуктивной работы. Не стоит отвлекаться на чужую суету. Двигайтесь в собственном темпе и не сравнивайте себя с другими. Львы. День благоприятен для общения, новых знакомств и ярких впечатлений. Ваш энтузиазм будет заразительным. Совет. Не скрывайте свои идеи. Сегодня они найдут поддержку. Девы. Сегодня удачно складываются дела, требующие внимательности и здравого смысла. Ваш практичный подход принесет результат. Совет. Сначала решите самое важное, а затем переходите ко всему остальному. Весы. Первый день месяца может подарить приятное совпадение или неожиданную возможность. Не проходите мимо предложений, которые вызывают у вас любопытство. Скорпионы. Сегодня стоит оставить прошлые ошибки где-то там позади. Новый месяц – хороший повод начинать с чистого листа. Совет. Не возвращайтесь мысленно к тому, что уже нельзя изменить. Стрельцы. Среда обещает вдохновение и желание строить планы. Сейчас легко увидеть перспективу там, где раньше были только сомнения. Запишите 3 цели, которые вы хотите достичь в июле. Козероги. Сегодня ваша организованность поможет быстро справиться с делами и освободить время для себя. Совет. Не забывайте делать короткие паузы даже в насыщенный день. Водолеи. Неожиданная встреча или случайный разговор могут подсказать вам интересное направление для развития. Будьте открыты сегодня новым знакомствам и нестандартным идеям. Рыбы. День располагает ко внутреннему спокойствию и приятным эмоциям. Все сложится удачно, если не торопить события. Совет. Начните июль с того, что приносит вам вдохновение и хорошее настроение. Вот такой получился у нас первый день июля. Свежий, энергичный, полный новых возможностей. Иногда достаточно одной удачной идеи или одного смелого решения, чтобы весь месяц сложился именно так, как вы мечтали.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Четверг, то есть завтра, на Заметанском мосту откроют все полосы для движения, по две в каждом направлении и по одной для общественного транспорта. При этом пешеходы и велосипедисты пользоваться мостом пока не смогут. Продолжаются некоторые работы по устройству тротуаров и велодорожек, установке ограждений и коммуникации моста с лестницами, лифтами и эскалаторами пункта мобильности Заметаны. Реконструкция уже на заключительном этапе, а все-все-все собираются завершить к началу осени. Вернемся к текущему трафику. Здесь пока все по-летнему. От 4 до 5 баллов, 22 затора. Выделяются Карля Ульманя Гатва в направлении центра, Густава Замгала Гатва перед Брейба со стороны восточной магистрали, улица Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу, а также улица Валдемара и Вантовый мост по направлению в Пардавгову. Там произошло ДТП и пробка растет. К слову, в предыдущем выпуске автомонитора обратили внимание на высокую аварийность в последнее время. Возможно, виной тому жаркая погода, однако за вторник зарегистрировано 110 ДТП. Пострадали 11 человек. То есть за первые два рабочих дня недели 199 аварий и 21 пострадавший. Будем предельно внимательны и ничего не нарушаем. Более подробно о сводке госполиции поговорим уже в следующем выпуске. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Хариса. В национальной кухне Туниса уже много лет гармонично сочетаются европейские и восточные кулинарные традиции. Отличительная черта местных рецептов – использование огромного количества разнообразных специй. Главной же кулинарной изюминкой Туниса считается густой острый соус хариса. Готовится он из красного перца чили, чеснока, оливкового масла и петрушки. Иногда повара добавляют и другие специи, например, кориандр или зиру. Существует также особая, более дорогая разновидность соуса – розовая хариса, которая готовится с добавлением лепестков розы. В Тунисе этот соус подают практически во время каждого приема пищи. Здесь он может служить закуской, чаще всего вместе с оливками и тунцом. Иногда харису просто намазывают на хлеб

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Вступает в силу сниженная ставка НДС. Далее об этом и других событиях более подробно. С 1 июля в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, и на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Пониженная ставка НДС сводится на один год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к четырем группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС. Уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия. А на сайте Центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях. Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, мы с вами уже во втором летнем месяце. Сегодня у нас 1 июля на календаре. И, кстати, среда, серединочка недели, экватор. И лето ведь официально тоже перевалило на вторую половину. Календарь, конечно, напоминает, что до осени еще далеко, но дни пошли по новому счету. Уменьшается, сокращается вот этот световой день. Открываем исторический календарь, и сегодня у нас день энциклопедии, библиотек, принцесс и философов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1 июля 1751 года в Париже вышел первый том энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел. Проект запустил издатель Луи Бретон, а редактором стал Дени Дидро. Позже к нему присоединятся Жан де Ламбер. И, кстати, вот из 35 томов, которые выйдут позднее, среди авторов были и Вольтер, и Руссо, Монтескью, Гельвеци и многие-многие другие. Это была не просто справочная литература, это было целое философское движение, попытка систематизировать все человеческое знание и сделать его доступным. 1 июля 1867 года вступил в силу акт о Британской Северной Америке. Документ, объединивший разрозненные британские колонии в единый доминион Канада. С тех пор 1 июля – главный национальный праздник страны – День Канады. Кленовый лист, красно-белый флаг, фейерверки от океана до океана. 1798 год. Генерал Бонапарт высадился в Египте и уже на следующий день захватил Александрию. Поход в Египет был задуман как удар по британским колониальным интересам – перерезать путь в Индию. Военно он закончился неудачно. Наполеон вскоре бросил армию и вернулся во Францию. А вот зато научная экспедиция, которую он взял с собой – это сотни ученых, художников, инженеров – подарила миру египтологию как науку. Кстати, между прочим, и розетский камень был найден как раз в ту пору, который позднее позволил расшифровать иероглифы. 1877-й в Лондоне стартовал первый уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин, победителем стал некий Спенсер Гор. За право посмотреть финал зрители платили 1 шиллинг. Ну и сегодня Уимблдон – старейший и самый престижный теннисный турнир в мире. Кто родился в этот день, 1804-й, Жорж Санд, настоящее имя которой Амандолина Аврора Люсиль Дюпен. В мире она известна больше под мужским псевдонимом, ведь иначе издатели просто не стали бы печатать женщину-писательницу. Носила мужскую одежду, курила сигары, завела романы с Шопеном и Мюссе, при этом писала романы, которые признаны классикой французской литературы. 1902 родился Уильям Уайлер, американский кинорежиссер, обладатель 3 «Оскаров» за лучшую режиссуру, рекорд, который до сих пор никто не побил. «Римские каникулы», «Бен-Гур», «Лучшие годы нашей жизни», фильмы разных жанров, при этом каждый абсолютное мастерство. 1961 родилась принцесса Диана, первая жена принца Чарльза, журналисты называли ее самой известной женщиной 20-го столетия. Ну и, наконец, Лив Тайлер, 1977, дочь Стивена Тайлера из «Аэросмит», выросшая и под прицелами фотокамер. Роль эльфийки Арвен во «Властелине колец» сделала ее узнаваемой по всему миру. А вот такой сегодня день, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты шустеры.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Наверное, почти с каждым такое случалось. Подул ветер, что-то попало в глаз, и вот сразу хочется сделать первое, что приходит в голову – хорошенько потереть его рукой. А потом обязательно найдется советчик. Один рекомендует промыть чаем, другой вспоминает проверенный бабушкин способ, третий уверяет, что само пройдет. Но с глазами лучше не экспериментировать. О том, как правильно поступить в такой ситуации, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если в глаз попала соринка, ни в коем случае нельзя прибегать к народным методам. Об этом рассказала Карина Козина, врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение». В воздухе крупных городов в теплое время года концентрация микроскопических частиц резко растет. Песок, пыль от ремонта дорог, цементная пыль со строек, металлическая стружка. К этому добавляется пыльца деревьев. Каждая частица при моргании скользит по поверхности глаза. Если на ней есть острые края, появляются микроцарапины, точечные повреждения эпителия роговицы и конъюнктивы. Через них проникают бактерии. На поврежденную слизистую отвечает иммунитет. Расширяются сосуды, появляется покраснение, увеличивается выработка слезной жидкости, объясняет Козина. Так развивается конъюнктивит. Если затронута роговица, возникает кератит с резкой болью, светобоязнью и снижением зрения. Без лечения он может оставить рубец и навсегда испортить зрение. Первый рефлекс при соринке – потереть глаз. Этого делать нельзя. Трением частица вдавливается в эпителий и расширяет царапину. Правильный порядок – чаще моргать, чтобы слезы вынесли частицу. Если не помогает, оттянуть верхнее или нижнее веко и посмотреть в зеркало. Часто соринка прячется в складках конъюнктивы и легко смывается водой. Промывать нужно чистой проточной водой, физраствором или искусственной слезой. Голову наклонить на бок, держать веко открытым. Если частица не уходит за 2-3 минуты или появилась боль и покраснение, нужно ехать к офтальмологу.
1: Вообще, народные рецепты бывают очень и очень живучими. Стоит человеку чихнуть, сразу найдется с десяток советов. Мед, чеснок, чай, картошка. Иногда кажется, что дома можно открыть небольшую аптеку прямо на кухне. Но есть органы, которые категорически не любят подобных экспериментов. И глаза как раз из их числа. Они слишком сложные, слишком важные, чтобы проверять их на советы из интернета или рассказы соседей. Иногда несколько минут осторожности могут избавить буквально от недель лечения. И, кстати, есть еще одна привычка, от которой неплохо бы отказаться. Не откладывать визит к врачу в надежде, что завтра само пройдет. С глазами этот принцип работает далеко не всегда. Так что, если организм подает сигнал, лучше к нему прислушаться. Зрение – одна из тех вещей, ценность которых особенно понимаешь, когда возникает хоть малейшая проблема. Беречь глаза гораздо проще, чем потом их лечить. Оставайтесь с радио «Мелодия». Мы стараемся, чтобы полезные советы были действительно полезными.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. С вами Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Есть продукты, которые многие считают почти обязательной частью хорошего дня. Утром чашка ароматного кофе. Вечером кусочек шоколада. И кажется, что так было всегда и так будет всегда. Но за этими привычками и привычными вещами скрывается огромный мир плантаций, океанов, биржевых торгов и даже погоды. Оказывается, климат способен повлиять не только на температуру за окном, но и на цену нашей любимой плитки шоколада или утреннего эспрессо. Об этом репортаж Виталия Дубского.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Кофе и шоколад в мире могут снова подорожать из-за погодного феномена Эль-Ниньо, который влияет на урожайность тропических культур. Эль-Ниньо связан с потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Из-за этого в разных регионах мира растет риск засух, ливней, жары и ураганов. Для рынка какао главный риск связан с Западной Африкой, где производится значительная часть какао-бобов. Сильные осадки могут привести к грибковым заболеваниям деревьев, а последующая жара и засуха снизить урожай. В 2024 году неурожай уже привел к резкому росту цен на какао, а в отдельные периоды сырье стоило более 12 тысяч долларов за тонну, отмечается в статье. В конце июня фьючерсы на какао снова выросли. На Нью-Йоркской товарной бирже цена поднялась примерно до 5040 долларов за тонну, прибавив 8,5%. На кофе влияние Эль-Ниньо зависит от сорта. Засуха во Вьетнаме и Индонезии может ударить по робусте, а ситуация с арабикой будет зависеть от погоды в Бразилии. Рост биржевых цен не сразу отражается в магазинах. Влияют курс валют, логистика, контракты и запасы. Однако производители шоколада при сохранении дорогого сырья могут уменьшать вес плиток или менять состав продукции.
4: Вот так и понимаешь, насколько тесно связан современный мир. Где-то в Тихом океане меняется температура воды, в одной части света идут непрерывные дожди, в другом засуха, а вот спустя какое-то время мы стоим у полки в магазине и удивляемся, а когда же этот шоколад успел так подорожать? Вообще, продукты становятся настоящими путешественниками. Прежде чем кофе окажется в чашке, а шоколад на нашем столе, они преодолевают тысячи километров. И на каждом этапе что-то может повлиять на их стоимость. Конечно, совсем отказываться от любимых привычек никто не собирается. Но, возможно, если шоколад станет чуть дороже, мы будем есть его немножечко реже и ценить немного больше. Хотя есть вариант, который производители, кажется, уже давно освоили. Цена остается прежней, а вот плитка почему-то становится заметно легче. Открываешь упаковку, и такое ощущение, что шоколад уже успел посидеть на диете. Так что будем надеяться, что погода окажется благосклонной и к плантациям какао, и к кофейным деревьям. Потому что утро без хорошего кофе и вечер без кусочка шоколада многим представить довольно сложно. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы следим за мировыми событиями, даже если они начинаются с чашки кофе.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро! Вы слушаете радио «Мелодия», «Банана», «Папой», «Белло». Если вы поняли хотя бы одно из этих слов, поздравляю! У вас есть шанс победить в весьма необычном музыкальном конкурсе. На премьере нового мультфильма «Миньоны и монстры» прошел настоящий чемпионат по пению на языке миньонов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, именно на том самом забавном языке, который представляет собой смесь английского, испанского, французского, итальянского и еще куча всяких слов, придуманных буквально на ходу. Участникам нужно было исполнить известные мировые хиты так, словно их поют сами желтые вот эти смешные персонажи-герои. И вот со сцены звучали песни группы Jackson 5, Queen, богемская, конечно же, рапсодия, хиты Оливии Родриго и Бруно Марса. Только вместо привычных слов зрители слышали веселую миньонскую тарабарщину. Судя по реакции публики, а видео с аплодисментами восторженными, они гуляют сейчас по сети, звучало все это очень и очень убедительно. Кстати, хочу сказать, что язык миньонов вовсе не случайный набор звуков. Его придумал режиссер и актер озвучания Пьер Коффин. У него нет строгой грамматики или словаря. Главная задача, чтобы зритель интуитивно понимал эмоции персонажей, даже если он не понимает ни единого слова. И, похоже, эта идея сработала. Миньонов любят практически во всем мире, причем независимо от того, на каком языке говорят сами зрители. В новом мультфильме авторы пошли еще дальше. Обещают 15-минутную сцену, полностью построенную на миньонском языке, без перевода. И что интересно, создатели уверены, что зрители все равно поймут происходящее. Вообще удивительная штука язык. Мы привыкли считать, что слова должны что-то означать. А вот миньоны уже много лет доказывают, что иногда достаточно просто правильной интонации, смешной мимики и хорошего настроения. И люди смеются абсолютно одинаково. Хоть в Париже, хоть в Токио, хоть в Риге. Так что, возможно, самый международный язык на планете вовсе не английский. А тот, на котором разговаривают маленькие желтые помощники. Главное не пытаться использовать его на серьезном совещании. Ну, хотя, кто знает, может, атмосфера станет сразу гораздо веселее. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего дня, Белло Банана и отличного настроения всем нашим слушателям.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Внимательно следим за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в среду 1 июля. До 5 баллов дорос трафик на максимуме утреннего часа пик перед 9 часами. Но когда к минуте интенсивность движения несколько снизилась, на мониторе от 3 до 4 баллов. После 9 часов инструктор по вождению Алексей Счастливчик прислал видео о ДТП на улице Баускаск, в котором при встрече с автомобилем пострадал велосипедист. На первый взгляд вроде обошлось без серьезных последствий. В любом случае, остаемся максимально внимательными, тем более, что сводка госполиции говорит о значительном увеличении ДТП в городе на этой неделе. За вчерашний вторник зарегистрировано 110 дорожных инцидентов, в них пострадали 11 человек, в том числе самокатчик, 2 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 69 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, 2 задержаны на веселе, 1 был под хмельком, другой под кайфом. Оба пошли по криминалу, на них заведены уголовные дела. Помимо штрафа, одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину попросту конфисковали. Завершая тему правонарушений и аварийности, отмечу, на Вантовом мосту ДТП разобрали. Движение из центра восстановлено. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
2: Стокгольм.
3: Шведская столица Стокгольм – это сказочный мир писательницы Астрид Линдгрен. Безграничная любовь к кофе и выпечке, баланс и равновесие во всех сферах жизни. Здесь нищие просят подаяния, указывая электронный счет для перевода денег. Ребенка нельзя даже легонько шлепнуть, так же, как нельзя сделать это по отношению к соседу. А собак запрещено оставлять дома одних дольше, чем на 4 часа, чтобы не причинить им стресс. По сравнению с такими гигантами, как Нью-Йорк, Пекин, Токио или та же Москва, Стокгольм с его 2 миллионами населения может показаться большой деревней. Однако в масштабах всей Швеции это самый что ни на есть настоящий мегаполис. Местный образ жизни на шведском называется «лагом». В переводе это означает «достаточный, умеренный

длится в среднем 3 недели в июле. В это время все городские пляжи забиты, всюду пикники и пахнет шашлыком. Горожане ловят каждую возможность как можно дольше погреться на солнце. Жители Стокгольма, как и шведы вообще, отличаются приветливостью и вежливостью. Еще в них есть одна невероятная и для многих непонятная черта, заставляющая их налаживать быт других, порой совершенно посторонних людей. Будь то растерянного вида турист на улице или новенький коллега. Местные нередко берут шефство над иностранцами, чтобы помочь им адаптироваться к жизни в городе, жертвуя собственным свободным временем. Вместе с этим, дорасти до статуса друга здесь проблематично. Для этого нужно дружить десятилетиями и поддерживать связи во что бы то ни стало. Стокгольмцы отличаются особым пристрастием к спорту. Здесь все от мала до велика бегают, многие марафонцы. Кто не бегает, тот танцует, занимается йогой или ходит в спортзал, стремясь качественно прожить положенные по статистике 86 лет и соответствовать шведской нации с очень низким индексом ожирения – около 15%. В целом, в Стокгольме очень чисто, безопасно и приятно находиться. Правда, получение радости от жизни в этом городе для кого-то может быть осложнено тем, что, начиная с конца октября, становится слишком темно и холодно, чтобы куда-то выходить. Поэтому многие сидят дома при свечах и проводят время в компаниях. Для таких посиделок есть даже отдельное слово – «ситнинг». Впрочем, несмотря на это, шведская столица регулярно занимает верхние позиции в рейтингах самых комфортных для жизни мегаполисов мира. Это ли не признание заслуг Стокгольма, в котором высоко ценится качество жизни и делается все, чтобы сделать мегаполис еще более совершенным? Мегаполисы мира. На радио.

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделселиш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году Латвия Сделселиш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия». Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Посессор». Министерство земледелия и компания «Посессор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдогском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Кругосветным путешествием уже никого не удивишь. И кое-кто может сказать, что, может быть, и сам бы объездил весь мир, но работа, дела... А вот большому любителю путешествий, норвежцу Гуннару Гарфосу, работа ничуть не помешала. Гуннар работал на телевидении. Работу свою он любил и отказываться от нее не собирался. Но мечты о путешествиях не давали ему покоя. И тогда он приказал себе перестать бояться новых мест. Не тратя время зря, Гарфос стал путешествовать по праздникам, выходным и просто в отпуске, не пропуская ни одного свободного дня. При этом он обязательно старался посетить какую-нибудь новую страну, посмотреть там что-нибудь интересное, пообщаться с местными жителями и даже прожить собственную историю. Путешествовать таким образом Гуннар Гарфос начал после 30, а уже в 37 сумел посетить абсолютно все страны мира. Но на этом норвежец не остановился. «Главное в путешествии – хорошая компания», – решил Гарфос и вместе с британцем Адрианом Бутерфордом поставил мировой рекорд. Отчаянный дуэт за сутки посетил 5 континентов. Войдя во вкус, через год Гуннар за один день побывал в 19 странах. А еще через пару лет вместе с друзьями за сутки объехал 20 штатов США. И все это, разумеется, лишь в свободные от работы дни. Сегодня Гуннар Гарфос все так же продолжает работать на телевидении. Но опыт путешественника открыл перед ним новые горизонты. Норвежец написал несколько книг о путешествиях, ведет собственный блог и с удовольствием раздает советы и рекомендации тем, кто только мечтает куда-нибудь съездить.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Рестораны «Вайрак Саулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Имигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Риголетто. Многие слышали, что сердце красавицы склонно к изменам. Но мало кто знает, что этот напев всего лишь один из ярких моментов великой оперы Джузеппе Верди «Риголетто». История этого шедевра началась не с музыки, а с литературного скандала. В 1830-х годах Виктор Гюго написал драму «Король забавляется», где вывел на сцену французского короля Франциска I, его шута Трибуле и придворных. Пьеса была запрещена после первой же постановки. Власти сочли ее безнравственной и опасной для репутации монархии. Лишь два десятилетия спустя Джузеппе Верди решился создать оперу по мотивам запрещенной драмы, но и ему пришлось столкнуться с цензурой. Чтобы избежать протестов, композитор перенес действие из Франции в Италию, заменил короля на герцога Мантуанского, а шута Трибуле на вымышленного Риголетто. В таком виде опера и дошла до наших дней. Премьера «Риголетто» состоялась 11 марта 1851 года и сразу покорила публику. Успех рос с каждым спектаклем, и вскоре опера зазвучала на сценах всей Италии. Уже через год ее ставили в Вене, Будапеште, Праге и Лондоне. А вот в Париже премьера состоялась только в 1857 году. Виктор Гюго долго противился адаптации своей пьесы, но, услышав музыку Верди, сдался. За более чем 170 лет в этой опере блистали величайшие голоса мира. Партию ветреного герцога Мантуанского исполняли Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, дочь Риголетто Джильду пела Мария Каллас, а роль коварного бандита Спарафучилле — Федор Шаляпин. Самого же трагичного героя Риголетто в разное время воплощали Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский и Муслим Магомаев. Сегодня «Риголетто» остается одной из самых исполняемых опер в мире. Ее музыка, полная страсти и драматизма, продолжает покорять сердца слушателей, а история шута, ставшего жертвой собственной мести, волновать умы. Путь оперы от запрещенной пьесы Гюго до бессмертного творения Верди доказал, что истинное искусство не боится ни цензуры, ни времени. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за поддержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделсцельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году «Латвия Сделсцельш» продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава.

Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Хариса. В национальной кухне Туниса уже много лет гармонично сочетаются европейские и восточные кулинарные традиции. Отличительная черта местных рецептов – использование огромного количества разнообразных специй. Главной же кулинарной изюминкой Туниса считается густой острый соус хариса. Готовится он из красного перца чили, чеснока, оливкового масла и петрушки. Иногда повара добавляют и другие специи, например, кориандр или зиру. Существует также особая, более дорогая разновидность соуса – розовая хариса, которая готовится с добавлением лепестков розы. В Тунисе этот соус подают практически во время каждого приема пищи. Здесь он может служить закуской, чаще всего вместе с оливками и тунцом. Иногда харису просто намазывают на хлеб и подают острые бутерброды к завтраку. Кроме того, этот соус используют и в качестве одного из ингредиентов для приготовления других блюд, как мясных, так и рыбных, а также различных супов. Например, популярного в Тунисе супа из бобов с чесноком, который называется лаблаби. Харису готовят и в других странах. Например, в Европе этот соус иногда подают к рису, пасте или пицце. Правда, за пределами Туниса он не такой острый, так что пробовать настоящую, огненную харису лучше всего на ее родине.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: down. Oh, hello, kissy digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Реклама на радио «Мелодия».

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальный, а жертвенный. Не сказочный, а настоящий. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73-м году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

А потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелло «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон — это даже не кавер. Это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже

поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Посессор». Министерство земледелия и компания «Посессор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрокульском, Екапилском и Аугсдоговском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэля пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой, в Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся, детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltic. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить

завершить Rail Baltica к 2030 году, сказал Кулбрекс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбрекс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. В четверг, 2 июля, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Кулинария. Еда – одно из главных удовольствий в жизни человека. Еще с древних времен народ хотел хлеба и зрелищ, и хлеба в первую очередь. Но некоторые пошли дальше, и им ничуть не меньшее удовольствие доставляет готовить еду. Кулинария – процесс сродни искусству. Казалось бы, чего проще – открыть поваренную книгу и сделать все, как написано в рецепте. Но настоящий кулинар знает, что главное в процессе приготовления еды не порядок действий, а фантазия, умение импровизировать и мастерство. Кулинария – это нечто большее, чем просто приготовление пищи. Она сочетает в себе искусство, творчество и наслаждение, делая нашу жизнь более разнообразной и интересной. А рецепты становятся лишь ключом к этому миру возможностей, открывая перед нами бесконечные варианты блюд. Многие любители кулинарии признаются, что работа над едой их успокаивает и отвлекает от повседневных забот. Такова, например, певица Тейлор Свифт. В свободное от пения время она любит удивлять свою семью и друзей разнообразной полезной пищей и выпечкой. Тейлор прекрасно делает тыквенный пирог, а в качестве деликатесов она создает торты, джемы и пасту по старинным итальянским рецептам. А еще певица охотно делится рецептами со своими поклонниками в надежде, что и они получат такое же удовольствие от приготовления еды, как и она.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты Билетшу-сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Поддержка членства в ЕС достигла самого высокого уровня. Далее об этом и других событиях более подробно. 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса «Евробарометр» за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущества членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность, улучшение сотрудничества с другими странами ЕС, вклад в

0: в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь, 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными, и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, кажется, мы окончательно вошли в эпоху, когда даже куриные наггетсы становятся предметом судебных разбирательств. В Соединенных Штатах Америки две крупные пищевые компании собираются судиться из-за формы наггетсов. Дело в том, что обе решили выпускать их в виде чисел 6-7. Звучит странно, сейчас станет еще страннее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело в том, что 67, или по-английски 6-7, это один из самых популярных мемов среди представителей поколения Альфа. И что самое удивительное, никакого смысла у него нет. Вообще. Люди просто выкрикивают 6-7, поднимают ладони вверх-вниз и смеются. Почему, спросите вы? Потому что так устроен интернет. Иногда самая бессмысленная шутка вдруг становится невероятно популярной. Одна компания первой выпустила наггетсы в форме этих цифр. А уже потом стало известно, что конкуренты готовят точно такой же продукт. И вот теперь первая фирма заявляет, что идея была наша. Встречаем судебный процесс из-за формы курицы. Самое интересное, что обе компании на самом деле уже в выигрыше. Пока юристы готовят документы, пользователи социальных сетей снимают миллионы роликов с этими наггетсами. И в результате получается идеальная реклама. Чем громче спор, тем больше людей узнают об этом продукте. Вообще, маркетологи давно заметили, что мем живет недолго. Иногда вообще по несколько недель. Поэтому нужно успеть превратить его в товар быстрее, чем интернет забудет очередную модную штуку. Правда, возникает вопрос, что делать, если суд закончится уже после того, как все перейдут на следующий мем? Ведь интернет не любит ждать. Он уже придумывает что-нибудь новое. Так что, возможно, главный победитель этой истории вовсе не одна из этих компаний, а само чувство юмора, которое сегодня способно превратить в мировую новость даже форму самого обычного куриного наггетса. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. И пусть сегодня поводов улыбнуться будет гораздо больше, чем поводов обращаться в суд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Наверное, почти с каждым такое случалось. Подул ветер, что-то попало в глаз, и вот сразу хочется сделать первое, что приходит в голову – хорошенько потереть его рукой. А потом обязательно найдется советчик. Один рекомендует промыть чаем, другой вспоминает проверенный бабушкин способ, третий уверяет, что само пройдет. Но с глазами лучше не экспериментировать. О том, как правильно поступить в такой ситуации, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если в глаз попала соринка, ни в коем случае нельзя прибегать к народным методам. Об этом рассказала Карина Козина, врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение». В воздухе крупных городов в теплое время года концентрация микроскопических частиц резко растет. Песок, пыль от ремонта дорог, цементная пыль со строек, металлическая стружка. К этому добавляется пыльца деревьев. Каждая частица при моргании скользит по поверхности глаза. Если на ней есть острые края, появляются микроцарапины, точечные повреждения эпителия роговицы и конъюнктивы. Через них проникают бактерии. На поврежденную слизистую отвечает иммунитет. Расширяются сосуды, появляется покраснение, увеличивается выработка слезной жидкости, объясняет Козина. Так развивается конъюнктивит. Если затронута роговица, возникает кератит с резкой болью, светобоязнью и снижением зрения. Без лечения он может оставить рубец и навсегда испортить зрение. Первый рефлекс при соринке – потереть глаз. Этого делать нельзя. Трением частица вдавливается в эпителий и расширяет царапину. Правильный порядок – чаще моргать, чтобы слезы вынесли частицу. Если не помогает, оттянуть верхнее или нижнее веко и посмотреть в зеркало. Часто соринка прячется в складках конъюнктивы и легко смывается водой. Промывать нужно чистой проточной водой, физраствором или искусственной слезой. Голову наклонить на бок, держать веко открытым. Если частица не уходит за 2-3 минуты или появилась боль и покраснение, нужно ехать к офтальмологу.
1: Вообще народные рецепты бывают очень и очень живучими. Стоит человеку чихнуть, сразу найдется с десяток советов. Мед, чеснок, чай, картошка. Иногда кажется, что дома можно открыть небольшую аптеку прямо на кухне. Но есть органы, которые категорически не любят подобных экспериментов. И глаза как раз из их числа. Они слишком сложные, слишком важные, чтобы проверять их на советы из интернета или рассказы соседей. Иногда несколько минут осторожности могут избавить буквально от недель лечения. И, кстати, есть еще одна привычка, от которой неплохо бы отказаться. Не откладывать визит к врачу в надежде, что завтра само пройдет. С глазами этот принцип работает далеко не всегда. Так что, если организм подает сигнал, лучше к нему прислушаться. Зрение – одна из тех вещей, ценность которых особенно понимаешь, когда возникает хоть малейшая проблема. Беречь глаза гораздо проще, чем потом их лечить. Оставайтесь с радио «Мелодия». Мы стараемся, чтобы полезные советы были действительно полезными.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepkuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Летом выбор напитка становится почти стратегическим вопросом. Хочется чего-нибудь легкого, холодного, желательно сразу из холодильника. Многие автоматически тянутся за бутылкой к сладкой газировке. Кажется, что она отлично освежает. Но первое впечатление бывает обманчивым. Иногда то, что кажется спасением от жары, на самом деле только усиливает жажду и создает организму дополнительные проблемы. О том, почему врачи советуют внимательнее относиться к выбору напитка в жаркую погоду, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Употребление сладкой газировки в жаркую погоду может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета Ирина Волгина. При этом, по ее словам, таким напитком не удастся утолить жажду. В жаркое время часто хочется освежиться. Сладкая газировка – любимый напиток многих, но на самом деле она очень вредна. Во-первых, ею невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в такой продукции, вызывает обезвоживание и тянет за собой воду. Во-вторых, в знойную погоду часто даже у здоровых людей нарушается работа желудочно-кишечного тракта. И в это время полезно переходить на легко перевариваемую щадящую пищу без специй. Однако все газированные напитки обладают раздражающим действием на ЖКТ, вызывая еще большие нарушения в его работе и приводя к возникновению новых и обострению хронических заболеваний, поделилась Волгина.
3: Есть один любопытный парадокс. Чем жарче на улице, тем сильнее хочется чего-то очень холодного, сладкого и с пузырьками. Но проходит совсем немного времени, и пить хочется снова. Получается какой-то замкнутый круг. Вообще, летом организм и без того работает в усиленном режиме. Ему приходится поддерживать нормальную температуру тела, расходовать больше жидкости, приспосабливаться к жаре. И в такой момент лишняя нагрузка ему совсем ни к чему. Иногда самые полезные решения оказываются самыми простыми. Обычная вода, домашний компот без лишнего сахара, несладкий чай. Ну, звучит не так эффектно, как яркая банка газировки, но зато организм точно не будет возражать. И знаете, с возрастом начинаешь понимать одну интересную вещь. Настоящая роскошь – это не экзотический напиток с красивой этикеткой, а хорошее самочувствие даже в самый жаркий день. Так что пусть летом главным освежающим эффектом будет не реклама, а здравый смысл. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы любим полезные советы, которые помогают чувствовать себя лучше в любую погоду.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Для вас работает в студии Олег Пека и звукорежиссер Евгений Копеин. И если этим летом вам кажется, что все вокруг немного расплавилось от жары, то знайте, даже Эйфелева башня не смогла остаться прежней.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Из-за аномально высокой температуры главный символ Парижа вырос примерно на 10 сантиметров. Нет, строители ночью ничего не достраивали, я проверял. Никакого нового этажа тоже не появилось. Все дело в школьном курсе физики. Металл при нагревании расширяется. И поскольку Эйфелева башня целиком сделана из металла, в жаркие дни она становится чуточку выше. Инженеры подсчитали, при разнице температур от минус 10 до плюс 40 градусов конструкция может прибавить около 10 сантиметров. Как только воздух остывает, башня возвращается к своим обычным размерам. Но это еще не самое интересное. Оказывается, в течение дня башня не только растет, но и слегка отклоняется. Солнце нагревает ее стороны по очереди. Утром восточную, потом южную, потом западную. Металл расширяется неравномерно, и верхушка башни медленно следует за солнцем. За день она описывает небольшую окружность, диаметром тоже около 10 сантиметров. Ну, разумеется, туристы этого даже не замечают. Для человека такие движения слишком малы. Специалисты тоже успокаивают, опасности никакой нет. Чтобы железо начало плавиться, конечно, нужны температуры около 1500 градусов. Так что нынешняя жара для башни неприятна, но совершенно не критична. Хотя в долгосрочной перспективе, конечно, климат все-таки влияет на металл. Постоянные циклы нагревания и охлаждения постепенно утомляют конструкцию. Именно поэтому инженеры регулярно проверяют состояние башни и при необходимости заменяют отдельные элементы. Вообще удивительно, сколько всего происходит с привычными вещами, пока мы просто на них смотрим. Эйфелева башня растет, потом становится ниже, она чуть-чуть поворачивается вслед за солнцем. И все это каждый год, совершенно незаметно для миллионов туристов. Так что если этим летом вы окажетесь в Париже, и вам покажется, что башня выглядит немного выше обычного, ну, возможно, вам вовсе не показалось. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. И пусть сегодня растет только ваше хорошее настроение. А температура все-таки знает меру.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: А вот и обещанные осадки. Синоптики в очередной раз не ошиблись. На протяжении часа пик и до завтрашнего утра в прогнозе дождь. Надеюсь, что не постоянно, но хотя бы время от времени. Накануне очень сложным получился вечерний разъезд, в том числе из-за пожара на складе неподалеку от торгового центра «Рига Плаза». Возгорание удалось ликвидировать лишь в 4 утра. Но и сегодня, возможно, какие-то коллизии с этим происшествием связаны. До сих пор на сгоревших завалах производятся работы. А на участке от кольца Мукусала-Сдовы из-за накарля Ульманя-Гатвы сейчас виден затор от 5 минут. Шестерка на мониторе. В данный момент около 40 заторов, и это, конечно, на сегодня не предел. Самые проблемные места на карле Ульманя перед Винибас-Гатвой в обоих направлениях. На брусчатке Винибас-Гатвы в сторону Зепникалнса. Также растет затор на карле Ульманя в сторону Юрмалского шоссе напротив пожарной части, где до сих пор перекрыта левая полоса и движение только по правому ряду. В другой части города более чем на 20 минут тормозит Лубанос в направлении Лубанского круга. Также не просто от моста Славу в сторону Гранита на улице Круспилс и на Густава Земгала-Гатва перед Бриеба с пробки с обеих сторон. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Фундаменто Сан-Маура.
8: В 7 километрах от Венеции находится один из самых живописных уголков Италии – остров Бурано. А на нем самая красочная улица Фундаменто Сан-Маура со множеством мастерских по производству кружева и ниток. Но главное, чем запоминается эта улица, то, что все дома на ней разноцветны. Почему так, точно никто не помнит. Местные жители из уст в уста передают легенду, что домики стали красить в разные цвета, чтобы в сильный туман рыбаки могли издалека увидеть остров и вовремя бросить якорь. Так это или нет, сегодня не скажет даже самый старый обитатель Бурано. Местные рыбаки обходятся более современными средствами обнаружения суши, а вот администрация поселения по-прежнему с большим трепетом относится к палитре Фундаменто Сан-Маура. Если фасад облупился или выцвел, хозяин дома обязан его освежить. Если же кому-то хочется сменить цвет домика, то его придется согласовывать с городскими властями, чтобы ненароком не разрушить легендарный колорит знаменитого квартала.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии находится с государственным визитом в Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно. По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса глава Латвии Эдгар Ринкевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну – очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государства обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica, но завершение проекта во всех трех странах Балтии к 2030 году математически невозможно, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. «Я готов взять на себя роль лидера в Балтии», — сказал

0: Кулбергс, добавив, что в проекте необходима более тесная политическая координация между Латвией, Литвой и Эстонией. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, которым предоставлена неполная информация, а не технические специалисты. Премьер выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltic слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Здесь не нужно соревноваться, потому что это глупое соревнование, которое ведет к удорожанию. Мощностей нет ни у одной страны, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. По словам Кулбергса, он выходил за рамки, думая о дополнительных решениях, в том числе о тех, которых не было в первоначальной модели проекта. В качестве одной из возможностей он упомянул снижение предусмотренной скорости поездов, что, по мнению премьера, могло бы дать экономию. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия, Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И если вы давно обещаете себе начать заниматься спортом, финские ученые, кажется, нашли самый приятный способ сделать тренировку немного легче. Знаете, речь не идет о волшебной таблетке. Даже не о новом каком-то спортивном гаджете. Все оказывается гораздо проще. Нужно включить любимую музыку.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи из университета Ювескюля выяснили, что правильно подобранный плейлист помогает людям тренироваться почти на 20% дольше. Эксперимент выглядел просто. 50 человек дважды выполняли одну и ту же интенсивную тренировку на велотренажере. Один раз они все это делали в полной тишине, а вот второй раз под музыку, которую каждый выбирал сам. Получилось удивительное дело. Результат оказался весьма заметным. Без музыки участники выдерживали в среднем около 30 минут. А вот с любимыми песнями выжимали педали уже по 36 и без всякого вздоха-оха. При этом сердце работало практически одинаково. Уровень нагрузки на мышцы тоже почти не изменился. То есть, получается, что, музыка, что, делает человека сильнее? Нет, конечно же, нет. Она просто помогает мозгу немного иначе воспринимать усталость. И на тот момент, когда очень-очень хочется сказать себе «ну все, хватит», любимая песня словно отвечает себе «ну давай, продержись еще один трек». Ученые считают, что такой эффект особенно полезен тем, кто только начинает заниматься спортом. Потому что самая трудная тренировка не самая длинная, а именно та, на которую вообще удалось себя уговорить. Вообще, каждый наверняка замечал, что одна композиция буквально заставляет идти быстрее, а другая неожиданно придает сил. Недаром многие бегуны, велосипедисты, посетители спортзалов относятся к своему плейлисту так же серьезно, как к выбору кроссовок. Так что, возможно, следующий личный рекорд начинается не с нового тренажера, а с правильно составленного списка любимых песен. Самое главное – не забыть снять наушники после тренировки, иначе можно случайно продолжить бег уже до соседнего города. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. Ну и пусть сегодня для каждого из вас в нашем эфире найдется песня, которая добавит сил и хорошего настроения. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: музыки на радио «Мелодия».
1: Отметку в 7 баллов преодолел показатель загруженности дорог. Более 50 заторов, самые крупные, расположились на важных и популярных направлениях. От 15 до 20 минут можно оставить на улице Лубанас по направлению к Лубанскому, или, как его еще называют, Дрелинскому кругу. Причина – дорожные работы. В свою очередь, классические заторы на Круспилс от моста Славу по направлению Гранита и на Густава Замгалагатва перед Бриебас в обоих направлениях. Растет затор на самой Бриебас в сторону Юглы, плотно в центре города, особенно на Валдемара в сторону Вантового моста. В районе перекрестка улиц Пилс и Муйтас произошло ДТП. В Пардаугове самые большие сложности на карле Ульманя-Гатвы, причем в обоих направлениях, и не просто на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. Что касается ДТП, за последнее время произошло несколько резонансных аварий. Поздно вечером во вторник в 23 часа в Алгунской волости Елговского края женщина 92 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения 0,7 промилле, за рулем автомобиля Volkswagen совершала поворот и не уступила дорогу мотоциклисту на Хонде. Это привело к столкновению. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, он доставлен в медицинское учреждение, открыто уголовное дело. Также во вторник, 30 июня, в 20 часов 20 минут на железнодорожном переезде Умерники-2 водитель Audi не остановился перед знаком «Стоп». В результате произошло столкновение с локомотивом узкоколейного поезда «Банитес». Машина сильно помята, а вот Банитес вроде не пострадал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Говорят, что удачный день начинается с правильного утра. Правда, у каждого свое представление о том, каким оно должно быть. Кто-то первым делом ставит чайник, кто-то тянется за телефоном раньше, чем открывает второй глаз. А кто-то считает, что без чашки крепкого кофе мир просто не запустится. Но врачи уверяют, некоторые привычки, которые кажутся нам совершенно безобидными, могут незаметно портить наше самочувствие. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский врач общей практики Дэвид Вайнштейн рассказал, какие распространенные утренние привычки могут негативно сказаться на здоровье. Об этом пишет издание Daily Mirror. По словам специалиста, одной из главных ошибок является чашка кофе сразу после пробуждения. После ночного сна организму прежде всего нужна вода, а кофе с его легким мочегонным эффектом может усилить обезвоживание и спровоцировать головную боль. Также Вайнштейн не советует начинать день с готовых хлопьев. Он отметил, что в таких завтраках обычно много сахара и мало полезных веществ. Не менее вредной привычкой врач считает полный отказ от завтрака, поскольку это может привести к сильному голоду и перееданию позже. Кроме того, специалист рекомендовал не проверять телефон сразу после пробуждения. По его мнению, поток новостей и сообщений с самого утра повышает уровень стресса и влияет на эмоциональное состояние. Еще одной ошибкой врач назвал отсутствие даже минимальной физической активности. Перед тем, как садиться за руль или приступать к работе за компьютером, он советует сделать небольшую зарядку или пройтись, чтобы улучшить кровообращение.
1: Вообще, утро – удивительное время. Именно в первые полчаса после пробуждения мы часто принимаем решения, почти не проснувшись. Автоматически открываем мессенджеры, читаем новости, хватаемся за кофе, а потом удивляемся, почему уже к 10 утра чувствуем усталость. Конечно, никто не говорит, что нужно полностью менять свою жизнь за один день, но иногда достаточно совсем небольших изменений. Выпить сначала стакан воды, несколько минут размяться, не позволить телефону первым рассказать вам, каким будет сегодняшний день. Пожалуй, самое ценное в хорошем утре – это возможность самому задать его настроение, а не доверить эту работу уведомлениям, срочным письмам и тревожным заголовкам. Так что пусть первым сообщением этого дня будет не рабочий чат, а собственный организм, который скажет вам спасибо за пару простых, но полезных привычек. Оставайтесь с Радио Мелодия, мы любим новости, после которых хочется начинать заботиться о себе уже сегодня.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой, в Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся, детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. С вами Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Есть продукты, которые многие считают почти обязательной частью хорошего дня. Утром чашка ароматного кофе. Вечером кусочек шоколада. И кажется, что так было всегда и так будет всегда. Но за этими привычками и привычными вещами скрывается огромный мир плантаций, океанов, биржевых торгов и даже погоды. Оказывается, климат способен повлиять не только на температуру за окном, но и на цену нашей любимой плитки шоколада или утреннего эспрессо. Об этом репортаж Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Кофе и шоколад в мире могут снова подорожать из-за погодного феномена «Эль-Ниньо», который влияет на урожайность тропических культур. «Эль-Ниньо» связан с потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Из-за этого в разных регионах мира растет риск засух, ливней, жары и ураганов. Для рынка какао главный риск связан с Западной Африкой, где производится значительная часть какао-бобов. Сильные осадки могут привести к грибковым заболеваниям деревьев, а последующая жара и засуха снизить урожай. В 2024 году неурожай уже привел к резкому росту цен на какао, а в отдельные периоды сырье стоило более 12 тысяч долларов за тонну, отмечается в статье. В конце июня фьючерсы на какао снова выросли. На Нью-Йоркской товарной бирже цена поднялась примерно до 5040 долларов за тонну, прибавив 8,5%. На кофе влияние Эль-Ниньо зависит от сорта. Засуха во Вьетнаме и Индонезии может ударить по робусте. А ситуация с арабикой будет зависеть от погоды в Бразилии. Рост биржевых цен не сразу отражается в магазинах. Влияют курс валют, логистика, контракты и запасы. Однако производители шоколада при сохранении дорогого сырья могут уменьшать вес плиток или менять состав продукции.
1: Вот так и понимаешь, насколько тесно связан современный мир. Где-то в Тихом океане меняется температура воды, в одной части света идут непрерывные дожди, в другом засуха, а вот спустя какое-то время мы стоим у полки в магазине и удивляемся, а когда же этот шоколад успел так подорожать? Вообще, продукты становятся настоящими путешественниками. Прежде чем кофе окажется в чашке, а шоколад на нашем столе, они преодолевают тысячи километров. И на каждом этапе что-то может повлиять на их стоимость. Конечно, совсем отказываться от любимых привычек никто не собирается. Но, возможно, если шоколад станет чуть дороже, мы будем есть его немножечко реже и ценить немного больше. Хотя есть вариант, который производители, кажется, уже давно освоили. Цена остается прежней, а вот плитка почему-то становится заметно легче. Открываешь упаковку, и такое ощущение, что шоколад уже успел посидеть на диете. Так что будем надеяться, что погода окажется благосклонной и к плантациям какао, и к кофейным деревьям. Потому что утро без хорошего кофе и вечер без кусочка шоколада многим представить довольно сложно. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы следим за мировыми событиями, даже если они начинаются с чашки кофе.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вечер добрый. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и, конечно же, подборка самых удивительных, интересных, свежих новостей со всего мира. И, кажется, будущее наконец-то доехало до Европы. В столице Хорватии, Загребе, заработала первая на континенте европейском служба беспилотных такси. Наконец-то! Теперь машину можно вызвать через приложение, причем так же, как обычное такси, только за рулем никого нет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сервис пока что работает в ограниченной части города. На линию вышли всего лишь 10 автомобилей. Но интерес к этому чуду оказался настолько большим, что в очереди стоят уже около 4000 человек. Воспользоваться поездками пока смогли только 300 пассажиров. Стоимость, я хочу сразу оговориться, тоже символическая. Евро 99 центов, независимо от расстояния. Таким образом, компания просто привлекает первых клиентов и собирает отзывы. Процесс выглядит почти привычно. Машина подъезжает по вызову. Ее нужно просто найти через приложение, открыть двери, сесть обязательно на заднее сиденье, пристегнуться и нажать кнопку «Старт». Дальше автомобиль сам повезет вас по маршруту. Хотя есть один нюанс. Полностью без людей это такси пока все-таки не работает. В салоне находится специально обученный оператор. Он не управляет машиной, но тем не менее следит за поездкой и в случае необходимости может вмешаться. Так что говорить о 100% автономности пока еще рано, но создатели проекта уверяют, что роботакси зато не устают, не отвлекаются на телефон, не спорят с навигатором и всегда соблюдают правила дорожного движения. Первые пассажиры, судя по отзывам, похоже, остались довольны. 90% поставили сервису 4 или 5 звезд. И что особенно важно, за десятки тысяч километров испытаний не произошло ни одной аварии. Вообще интересно наблюдать, как быстро меняются привычные вещи. Еще недавно беспилотные автомобили казались, ну, чем-то из ряда фантастики. А теперь их уже даже в Европе можно вызвать через приложение. Ну, правда, Европа, конечно, только начинает этот путь. Полностью автономные коммерческие такси без человека в салоне сегодня работают лишь в нескольких странах мира. В Соединенных Штатах Америки, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Но, похоже, Загреб сделал первый европейский шаг в этом направлении. И кто знает, может быть, совсем скоро самым необычным вопросом в конце поездки станет уже не «можно оплатить картой», а «спасибо». Кому, собственно, говорить «спасибо»? Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. И пусть любые ваши сегодняшние поездки будут быстрыми, безопасными и обязательно с хорошим настроением.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Хариса. В национальной кухне Туниса уже много лет гармонично сочетаются европейские и восточные кулинарные традиции. Отличительная черта местных рецептов – использование огромного количества разнообразных специй. Главной же кулинарной изюминкой Туниса считается густой острый соус хариса. Готовится он из красного перца чили, чеснока, оливкового масла и петрушки. Иногда повара добавляют и другие специи, например, кориандр или зиру. Существует также особая, более дорогая разновидность соуса – розовая хариса, которая готовится с добавлением лепестков розы. В Тунисе этот соус подают практически во время каждого приема пищи. Здесь он может служить закуской, чаще всего вместе с оливками и тунцом. Иногда харису просто намазывают на хлеб и подают острые бутерброды к завтраку. Кроме того, этот соус используют и в качестве одного из ингредиентов для приготовления других блюд, как мясных, так и рыбных, а также различных супов. Например, популярного в Тунисе супа из бобов с чесноком, который называется лаблаби. Харису готовят и в других странах. Например, в Европе этот соус иногда подают к рису, пасте или пицце. Правда, за пределами Туниса он не такой острый, так что пробовать настоящую, огненную харису лучше всего на ее родине.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Более чем у трети взрослых в Латвии навыки чтения и счета находятся на низком уровне. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали соответственно 12 и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в общественной жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких

0: базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе. 6% – мигранты с языковыми барьерами. 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз доброго вечера. В студии «Радио Мелодия» у микрофона Олег Пека. Ну и возвращаемся к нашей непостоянной рубрике «Книга на вечер». Побывал в «Полярисе», там сейчас очень любопытные новинки. Ну и, мне кажется, вот привлекла внимание обложка. Темный лес, луна над кронами, переплетенные ветви, как живые руки. В глубине тропинка с черным силуэтом волка и желтыми светящимися глазами. В общем, обложка и пугает, и притягивает одновременно. Слоган обещает «Любовь сильнее инстинкта», и книга эта «Сердце стаи», автор Марианна Запата.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кто ж такая Марианна Запата? Она уроженка Техаса, живет в маленьком городочке Пагоса Спрингс в Колорадо со своим мужем и двумя огромными догами. Ее книги – это медленный, по-настоящему медленный огонь. В мире, где романы разгораются за две главы, Запата пишет книги на 500-600 страниц, где герои могут 300 страниц просто разговаривать, спорить, молча ехать в машине, а читатель не может оторваться. Ее называют королевой слоу-берна. То есть ее книги читаются очень медленно, вдумчиво, разворачивается все эта страсть, скажем так, не без спешки. А тем не менее, книги ее собирают суммарно на Goodreads более 1 000 000 оценок. TikTok-сообщество BookTok сделало ее настоящим феноменом. Видео с тегом Марианна Запата собрало более 100 000 000 просмотров. Уже выходили ее книги «От Лукова с любовью», «Виннипегская стена и я», «Все дороги ведут к тебе». Это все стали большими хитами. Но «Сердце стаи» — это ее первый настоящий шаг в паранормальный жанр. Главная героиня этой книги Нина Попока едва сводит концы с концами. Она живет в старом фургоне, колесит по дорогам Америки. Однажды она подбирает щенка. Не совсем обычного щенка. Данкан умеет дышать огнем. В поисках помощи Нина оказывается на скрытом ранчо в Колорадо, месте, где живут всякие магические существа. Ну, типа волки-оборотни, гномы. И все это посреди гор. Хозяин ранчо Анри Блэкрок, вожак стаи. Мрачный, немногословный, настороженный, явно не рад новым людям. Но щенок остается, и Нина тоже. Дальше все происходит по законам вот этой Марианны Запаты. Никакого стремительного флирта, никаких мгновенных признаний, только медленное, почти незаметное сближение двух людей, которые вообще-то сначала едва терпят друг друга. И вот огонь, который разгорается там не за страницу, а за сотни страниц ежедневного сосуществования. В общем, история это про найденную семью, про то, что дом – это не место, а люди, и про волка, которого приручает не сила, а терпение. Если вы читали Запату раньше, вы уже знаете, чего от нее ждать, почему это работает. А вот если не читали, «Сердце стаи» с ее паранормальным миром, уютным ранчо, может быть отличной точкой входа. В этой книге есть магия, которая снижает порог вхождения, и вся фирменная вот эта самая Марианна Запата, которую читатели так любят. Книга эта для тех, кто устал от романов, где все случается слишком быстро. Для тех, кто хочет прожить историю, а не пробежать ее. Марианна Запата «Сердце стаи» – вот такая книга для чтения.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о насущном, о трафике в латвийской столице. 8 баллов с хвостиком было в промежутке 17.20 до 17.45, после чего многочисленные заторы, их было 82, перестали расти, и дорожная обстановка стала постепенно улучшаться. К этой минуте от 5 до 6 баллов, причем основные сложности остаются на самых популярных и востребованных направлениях. Из-за дорожных работ в вечерний час пик приличная пробка собралась на улице Лубанас по направлению кругу Лубанас или Дрейлиню. И об этом рассказывает водитель такси Александр Рязанов.
2: Всем добрый вечер. Дрейлинское кольцо, если двигаться по улице Лубанас, въезжать на само кольцо, левая полоса, там ведутся дорожные работы, она получается перекрыта. Выезд осуществляется только с правой полосы, поэтому на улице Лубанас довольно приличная пробочка. Будьте внимательны, осторожны и всем хорошего вечера.
1: Благодарим Александра за сообщение. И еще немного инфо. В четверг, то есть завтра, на Заметанском мосту откроют все полосы для движения, по две в каждом направлении, по одной для общественного транспорта. При этом пешеходы и велосипедисты пока мостом пользоваться не смогут. Там еще продолжаются некоторые работы по устройству тротуаров и велодорожек, а также по установке ограждений и налаживанию коммуникации моста с лестницами, лифтами и эскалаторами пункта мобильности Заметаны. Реконструкция уже на заключительном этапе, а завершить работы собираются к началу осени. В завершении выпуска мы как раз послушаем еще одно сообщение на эту тему от Александра Рязанова. И на этом на сегодня о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио и безопасных дорог.
2: Только что проехался по Заметанскому мосту, и похоже, что вот-вот нас ожидают приятные новости. Еще минус одно место больших дорожных работ. Уже дорожную разметку временную убрали, нанесли постоянную в сторону центра. Там две полосы для движения обычного транспорта и одна полоса для движения общественного транспорта. Поэтому будем надеяться, что, может, сегодня вечером или завтра с утра уже нанесут постоянную разметку в сторону Пурцемс. И в ближайшие дни мы уже полноценно поедем по Заметанскому мосту.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис». Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билежус сервис». Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Знаете, вот летом, конечно, хочется проводить больше времени на пляже, но и на пляже нас тянет полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей в издании «Guardian», которая представляет собой обзор традиционной пляжной еды, составленной на основе воспоминаний известных шеф-поваров.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Жара, соленый ветер, скрипящий на зубах песок и огромный, истекающий заварным кремом пончик. Звучит как какая-то кулинарная ошибка, но на пляжах Португалии это, ну, абсолютно идеальный перекус.
3: Да, и именно поэтому сегодня мы решили сделать детальный разбор статьи «The Guardian», где 5 известных шеф-поваров делятся своими любимыми прибрежными блюдами. Угу. Наша миссия – выйти за рамки привычного меню из тающего мороженого.
2: Ага, или холодного пива.
3: Точно. Хочется понять, как вообще суровый океанский климат и местная история формируют такие вот уникальные кулинарные традиции.
2: Итак, давайте разберем это. Начать хочется с того, как самые простые сырые ингредиенты преображаются буквально у кромки воды. Вот, например, в Мумбаи в сезон муссонов на набережной жарят местную кукурузу.
3: И заметьте, никакого сливочного масла или сыра.
2: Да-да, вообще ничего такого. Только раскаленный початок, который натирают лаймом, крупной солью и чили. Это такая традиция старой школы.
3: Этот минимализм отлично работает на другом конце света тоже. В Мексике, на побережье Халиска, происходит похожий ритуал. Там сначала выпивается свежая кокосовая вода.
2: Обожаю свежий кокос.
3: Аналогично. А затем саму мякоть кокоса едят прямо из скорлупы с тем же самым лаймом, солью и острым соусом.
2: Вот знаете, это работает как такой универсальный природный кондиционер. Я все думала, почему экстремально кисло-острые вкусы так идеально подходят для невыносимой жаркого климата.
3: И к какому выводу пришли?
2: Ну, смотрите, соль задерживает влагу, чили заставляет потеть и тем самым охлаждает тело, а лайм просто освежает. Это как бы идеальный биологический механизм выживания в жару.
3: Абсолютно согласен. Это чистая физиология, помноженная на географию. Специи здесь выступают как стимулятор и консервант одновременно. Но если с солью и лаймом все понятно, то как объяснить популярность тяжелой горячей еды под палящим солнцем?
2: И вот здесь начинается самое интересное. И я возвращаюсь к тому самому португальскому пончику из начала нашего разбора. Как вообще можно есть тяжелое жареное тесто с яичным кремом на пляже?
3: Звучит как испытание на выносливость, правда?
2: Именно. Это же кажется совершенно нелогичным.
3: Разгадка кроется в истории кулинарной адаптации. Эти пончики, они называются «Болос де Берин». Это наследие немецких евреев, бежавших в Португалию во время Второй мировой войны.
2: Ничего себе, я и не знала об этой исторической связи.
3: Да, они привезли с собой рецепт традиционных берлинеров, но заменили привычную ягодную начинку на яичный крем. А этот крем исторически доминирует в португальской выпечке. На пляже они прижились из-за удивительного химического контраста.
2: То есть приторная сладость крема смешивается с солеными от океанской воды губами.
3: В точку. Невероятное сочетание.
2: Потрясающе. Значит, историческая случайность породила идеальный пляжный вкус.
1: Продолжим наш обзор традиционной пляжной еды буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к теме традиционной пляжной еды на радио «Мелодия». И, как всегда, поговорим о самых необычных лакомствах, которые употребляют в Индии, Бразилии, Португалии, Мексике, Антигуа и на Кипре.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: А есть ли еще примеры, когда среда заставляет выбирать не легкие освежающие закуски, а что-то, ну, настолько же тяжелое?
3: Конечно. В Сальвадоре, в Бразилии, где очень сильно африканское влияние, предпочитают пастел. Это такие жареные во фритюре пирожки с крабом и бананом.
2: Краб и банан во фритюре? Вау!
3: Да, и их обычно запивают сладкой вишневой дозировкой гуарана. Сочетание банана и краба дает концентрированный заряд энергии, который исторически был просто необходим после изматывающей борьбы с океанскими волнами.
2: Я могу понять пончики и пирожки как способ быстро получить энергию. Но разве люди действительно едят полноценные, плотные, горячие блюда прямо на песке, игнорируя вообще всякий комфорт?
3: В том-то и дело, что едят. Причем готовят это исключительно для своих, игнорируя туристические стереотипы.
2: То есть никакой показухи для приезжих?
3: Именно. На Антигуа, как рассказывает один из шефов в статье, это приправленный рис с морепродуктами и обязательной соленой свининой.
2: От такой еды же гарантированно клонят в сон, особенно на жаре.
3: 100%. А на Кипре рыбаки продают дешевую жареную барабульку прямо из ведра. Она обвалена в кукурузной муке и по вкусу парадоксально напоминает копченые панцири креветок.
2: Это уж точно максимально далеко от выверенных и дорогих мишленовских ресторанов.
3: Совершенно другой полюс гастрономии.
2: Знаете, я заметила одну невероятную вещь. На Антигуа этот тяжелый рис подают в простом пенопластовом контейнере. А на Кипре барабульку едят прямо руками, обжигаясь горячим жиром.
3: Ага, условия весьма спартанские.
2: Да, но поедание еды с песком на руках каким-то образом делает вкус ярче. Это такое первобытное ощущение, которое, ну, просто невозможно получить, сидя за столом с изысканным фарфором.
3: Если связать это с более широкой картиной, становится ясно, что контекст употребления пищи так же важен, как и сам рецепт. Шум волн, запах водорослей и вот та самая дешевая пенопластовая коробка.
2: Они разрушают дистанцию между человеком и едой.
3: Именно так. Отсутствие столовых приборов и строгих правил создает атмосферу абсолютной честности и максимального погружения в ощущения.
2: Так что же все это значит? Настоящая пляжная еда – это совершенно точно некрасивый перформанс для туристов.
3: Верно. Это честный, иногда немного неряшливый, но глубоко личный культурный опыт.
2: И этот опыт сейчас находится под угрозой. В статье упоминается одна очень тревожная деталь из Мумбаи. Старые уличные продавцы все чаще используют безликую импортную кукурузу вместо сезонной местной.
3: Из-за этого теряется часть той самой уникальной аутентичности, о которой мы говорили.
2: Заставляет задуматься. Как скоро глобализация навсегда сотрет эти уникальные гиперлокальные пляжные традиции? Оставит ли она в итоге только то самое универсальное тающее мороженое на каждом пляже мира? Это мысль, с которой определенно стоит посидеть у воды.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер, это Радио Мелодия. С вами Олег Пеков, все три часа развлекал вас как мог. Ну и в завершении давайте снова вернемся к теме кино. Как-то я уже рассказывал историю о том, как Спилбергу отказывали в режиссуре фильма про Джеймса Бонда. И вот сегодня опять поговорим про агента 007, и на сей раз дискуссия про то, кто же имеет право его сыграть. И мнение, которое прозвучало неожиданно резко.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дебби МакВильямс – человек, который 40 лет занимался кастингом в «Бондиане». С 1981 года. С фильма «Только для твоих глаз» и вплоть до 2021 до «Не время умирать». Именно она находила Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга. То есть это человек, который знает об этой роли, пожалуй, больше, чем кто-либо в индустрии. Так вот, эта самая Дебби МакВильямс высказалась о слухах вокруг следующего Джеймса Бонда, причем резко и без обиняков. Среди кандидатов называли Джейкоба Эллорди, Каллума Тернера и Харриса Диккенсона. Так вот, МакВильямс сказала прямо: «Я не хочу видеть никого из них в роли Джеймса Бонда». Причина даже не в актерском таланте, причина в известности. Логика МакВильямс такая: Бонд должен оставаться загадкой. Зрителю не нужно знать, куда актер ходит за покупками, кто его родители, как он живет дома. Чем меньше личного мы знаем об исполнителе, тем легче поверить, что перед нами действительно секретный агент с лицензией на убийство, а не звезда соцсетей, которую мы видели на красной дорожке 3 недели назад. «Если вы в это не верите, вы теряете аудиторию», — объясняет она. И добавляет важный довод. Ни Тимоти Далтон, ни Пирс Броснан не были особенно известны на момент кастинга. У Дэниела Крейга была репутация, правда, в независимом кино, бурная личная жизнь в прессе, однако не было статуса суперзвезды. А вот Эллорди после «Эйфории», Тернер после нескольких заметных ролей и Диккенсон после «Вавилона» — это уже узнаваемые лица с собственными фанатскими базами, личными историями и присутствием в таблоидах. По мнению МакВильямс, именно это разрушает саму магию персонажа. Отдельно она высказалась и про идею женского Бонда, ну или Бонда другой национальности, которая периодически всплывает в общественной дискуссии. Цитирую. «Зачем это менять? Гарри Поттера ведь не превратили в Алису Поттер. Так было написано, так, я считаю, и должно оставаться». Конец цитаты. Сама МакВильямс, правда, уже не удел. Франшизу выкупила Amazon, и поиском нового Бонда занимаются уже другие люди. Кастинг-директор Нина Голд, известная по «Игре престолов» и «Звездным войнам», и режиссер Дэнни Вильнёв, который, кстати, признавался, что вырос на фильмах про Джеймса Бонда вместе с отцом, начиная еще с «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. По слухам, утечка уже случилась. Каллум Тернер якобы взахлеб рассказывал друзьям, что роль за ним уже закреплена. Однако официального подтверждения нет. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь, даже речь, если идет о секретном агенте. Мне же в этом споре интересна сама идея. Знаменитость может быть помехой для роли. Мы-то привыкли думать, чем известнее актер, тем сильнее проект. А тут, оказывается, опытный профессионал говорит обратное. Для конкретно этой роли загадочность важнее узнаваемости. Бонд работает, потому что мы ничего о нем толком не знаем. Ни об актере, ни о персонаже. Возможно, в этом и есть долгий секрет успеха франшизы. 60 с лишним лет, согласитесь, срок немалый, а тайна по-прежнему держится. Всем прекрасного вечера и встретимся уже завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Стокгольм.
3: Шведская столица Стокгольм – это сказочный мир писательницы Астрид Линдгрен. Безграничная любовь к кофе и выпечке, баланс и равновесие во всех сферах жизни. Здесь нищие просят подаяния, указывая электронный счет для перевода денег. Ребенка нельзя даже легонько шлепнуть, так же, как нельзя сделать это по отношению к соседу. А собак запрещено оставлять дома одних дольше, чем на 4 часа, чтобы не причинить им стресс. По сравнению с такими гигантами, как Нью-Йорк, Пекин, Токио или та же Москва, Стокгольм с его 2 миллионами населения может показаться большой деревней. Однако в масштабах всей Швеции это самый что ни на есть настоящий мегаполис. Местный образ жизни на шведском называется «лагом». В переводе это означает «достаточный, умеренный, в самый раз». Основная идея заключается в умении сохранять баланс и равновесие, например, между работой и отдыхом. В этом аспекте, кстати, принцип «лагом» активно поддерживается со стороны государства. Система устроена таким образом, что приоритетом всегда остается семья, а не работа. Даже в декрет здесь ходят оба родителя. А если дети болеют, то родитель, оставшийся с ними дома, получает 80% от своей зарплаты. Летом же по закону все могут взять отпуск на 4 недели подряд, чтобы провести время с семьей. Кстати, лето в Стокгольме длится в среднем 3 недели в июле. В это время все городские пляжи забиты, всюду пикники и пахнет шашлыком. Горожане ловят каждую возможность как можно дольше погреться на солнце. Жители Стокгольма, как и шведы вообще, отличаются приветливостью и вежливостью. Еще в них есть одна невероятная и для многих непонятная черта, заставляющая их налаживать быт других, порой совершенно посторонних людей. Будь то растерянного вида турист на улице или новенький коллега. Местные нередко берут шефство над иностранцами, чтобы помочь им адаптироваться к жизни в городе, жертвуя собственным свободным временем. Вместе с этим дорасти до статуса друга здесь проблематично. Для этого нужно дружить десятилетиями и поддерживать связи во что бы то ни стало. Стокгольмцы отличаются особым пристрастием к спорту. Здесь все от мала до велика бегают, многие марафонцы. Кто не бегает, тот танцует, занимается йогой или ходит в спортзал. Стремясь качественно прожить положенные по статистике 86 лет и соответствовать шведской нации с очень низким индексом ожирения – около 15%. В целом, в Стокгольме очень чисто, безопасно и приятно находиться. Правда, получение радости от жизни в этом городе для кого-то может быть осложнено тем, что, начиная с конца октября, становится слишком темно и холодно, чтобы куда-то выходить. Поэтому многие сидят дома при свечах и проводят время в компаниях. Для таких посиделок есть даже отдельное слово – «ситнинг». Впрочем, несмотря на это, шведская столица регулярно занимает верхние позиции в рейтингах самых комфортных для жизни мегаполисов мира. Это ли не признание заслуг Стокгольма, в котором высоко ценится качество жизни и делается все, чтобы сделать мегаполис еще более совершенным? Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В четверг, 2 июля, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Риголетто.
0: Многие слышали, что сердце красавицы склонно к изменам. Но мало кто знает, что этот напев всего лишь один из ярких моментов великой оперы Джузеппе Верди «Риголетто». История этого шедевра началась не с музыки, а с литературного скандала. В 1830-х годах Виктор Гюго написал драму «Король забавляется», где вывел на сцену французского короля Франциска I, его шута Трибуле и придворных. Пьеса была запрещена после первой же постановки. Власти сочли ее безнравственной и опасной для репутации монархии. Лишь два десятилетия спустя Джузеппе Верди решился создать оперу по мотивам запрещенной драмы, но и ему пришлось столкнуться с цензурой. Чтобы избежать протестов, композитор перенес действие из Франции в Италию, заменил короля на герцога Мантуанского, а шута Трибуле на вымышленного Риголетто. В таком виде опера и дошла до наших дней. Премьера «Риголетто» состоялась 11 марта 1851 года и сразу покорила публику. Успех рос с каждым спектаклем, и вскоре опера зазвучала на сценах всей Италии. Уже через год ее ставили в Вене, Будапеште, Праге и Лондоне. А вот в Париже премьера состоялась только в 1857 году. Виктор Гюго долго противился адаптации своей пьесы, но, услышав музыку Верди, сдался. За более чем 170 лет в этой опере блистали величайшие голоса мира. Партию ветреного герцога Мантуанского исполняли Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, дочь Риголетто Джильду пела Мария Каллас, а роль коварного бандита Спарафучилле — Федор Шаляпин. Самого же трагичного героя Риголетто в разное время воплощали Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский и Муслим Магомаев. Сегодня «Риголетто» остается одной из самых исполняемых опер в мире. Ее музыка, полная страсти и драматизма, продолжает покорять сердца слушателей, а история шута, ставшего жертвой собственной мести, волновать умы. Путь оперы от запрещенной пьесы Гюго до бессмертного творения Верди доказал, что истинное искусство не боится ни цензуры, ни времени.
2: «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишус-сервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Иногда песня становится голосом самой любви. Не идеальной, а жертвенной. Не сказочной, а настоящей. Слушаешь, и будто тебе тоже говорят: «Я всегда буду тебя любить». Но мало кто помнит, что «I will always love you» родилась не в Голливуде. Песню написала Долли Партон в 73-м году, как прощальное послание своему музыкальному наставнику Порту Вагонеру. Это была мягкая, душевная кантри-баллада, сдержанная и искренняя.

А потом наступил 1992 год. На экраны выходит фильм «The Bodyguard», и там сцена, где Уитни Хьюстон в финале поворачивается к своему герою, а зритель слышит первое акапелло «If I Should Stay». И все. В этот момент музыка перестала быть просто частью фильма. Она взлетела в чартах, в сердцах, в культуре. Версия Уитни Хьюстон — это даже не кавер, это перерождение. Она начала петь нежно, почти шепотом, потом включился оркестр, голос набрал мощь, и песня превратилась в один из самых эмоциональных вокальных номеров 20 века. Сингл разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Это самая продаваемая женская запись в истории. Но вернемся к фильму. «Телохранитель» — это история о певице и ее охраннике. Но в какой-то момент музыка становится главным героем. Саундтрек альбома обошел по продажам даже сам фильм. Песня тоже жила отдельно. На свадьбах, похоронах, конкурсах талантов, финалах шоу, даже в караоке-барах от Токио до Таллина. Любопытный факт. Элвис Пресли хотел записать эту песню, но Долли Партон ему отказала, потому что менеджер Элвиса хотел выкупить права. И не прогадала, поскольку Долли Партон до сих пор получает миллионы отчислений с версии Уитни Хьюстон.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за год с поддержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться.
2: Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделсцельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщения отметили, что в 2026 году Латвия Сделсцельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. В четверг, 2 июля, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэля пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Reklama na Radio Melodija.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Посессор». Министерство земледелия и компания «Посессор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдогском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый мужчина 1975 года рождения объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В четверг, 2 июля, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

и Rail Baltica, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltica к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. В четверг, 2 июля, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе. Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано. В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере, поток дыма и других выбросов с места пожара

Сальмонелла в этой лапше украинского производства была выявлена продовольственно-ветеринарной службой Эстонии. Подобные случаи заболевания зафиксированы в других странах Европы. В центре указали, что данные лаборатории Рижской Восточной больницы подтверждают связь зарегистрированных в Латвии случаев сальмонеллеза с международной вспышкой. В Латвии до сих пор лабораторно подтверждены 3 случая заболевания. Все заболевшие – дети младшего школьного возраста, заразившиеся в апреле и мае этого года. Случаи зарегистрированы в Венспилсе, Лиепае, Кулдиге. Установлено, что все заболевшие употребляли лапшу быстрого приготовления Рева в сухом виде. Помимо 3 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза, установлен еще один случай, основанный на клинических и эпидемиологических критериях. Ребенок заболел после того, как ел лапшу Рева вместе с другом. В Центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, связанного с употреблением лапши после приготовления в соответствии с инструкцией производителя с предварительным заливанием кипятком. О каждом случае заболевания центр проинформировал продовольственно-ветеринарную службу, которая провела необходимые мероприятия по надзору и контролю за оборотом пищевых продуктов, включая лабораторную проверку образцов продукции. В то же время в центре считают, что риск заражения низкий, поскольку число заболевших небольшое, а проведенное продовольственно-ветеринарной службой тестирование образцов лапши до сих пор не выявило сальмонеллу. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заражения, зарегистрированные в других странах Европы, включая Данию, Великобританию, Германию, Литву, Австрию, Эстонию, Чехию, Румынию, Польшу. Большинство заболевших объединяет то, что они употребляли лапшу Рева в сухом виде без термической обработки. Сальмонелла обнаружена в лапше быстрого приготовления Рева, которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья. С 1 июля в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, ни на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Пониженная ставка НДС сводится на 1 год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к 4 группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в 2 направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение

0: Снежные ставки НДС уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия. А на сайте центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделстельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году Латвия Сделстельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Пасесор». Министерство земледелия и компания «Пасесор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдоговском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый мужчина 1975 года рождения объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 1973 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы Государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинский считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинский. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинский ответил, что, возможно, компании придется сжаться. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltic. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltic к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltic слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса Евробарометр за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% 1% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущества членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность улучшение сотрудничества с другими странами ЕС, вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь, 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится. По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Рингевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государства обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали, соответственно, 12 и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в общественной жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе, 6% – мигранты с языковыми барьерами, 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделсцельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году Латвия Сделсцельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Пасесар». Министерство земледелия и компания «Пасесар» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдогском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый мужчина 1975 года рождения объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. «Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltic», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltic. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltic к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltic слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе. Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано. В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия, избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей. 4 детей в апреле и мае заболели сальмонеллезом после того, как ели лапшу быстрого приготовления рева в сухом, то есть необработанном виде. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.